0: Und jetzt weiter mit der besten Musik bei Dance Fox 24.
1: 5, 4, 3, 2, ready for transmission.
2: Для любителей танцевальной музыки студия «Эхо Планеты» предлагает новый сборник «Планет Хитс».
3: Take the power and enjoy the dance hour. You're now entering the world of today's technology. This is a special tribute to all the party people around this planet. Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Attention, this is Basic Element and we

Студия Экопланеты представляет очередной сборник Планет Хикс, часть 9.